0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-27-76-29.
1: Город Москва. 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания.

0: 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
7: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
2: Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
9: Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет

При первом же применении вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного «Звездочка-2023» и узнавайте подробности. «Звездочка-2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. «Звездочка-2023». «Звездочка-2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
7: Вниманию садоводов. Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
5: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для души.
6: 76-29. Город Москва. 18+.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная

императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +22 23 и узнавайте подробности. +22 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +22 23. +22 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункех.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
14: Папа, динозавры в городе?
13: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
14: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
15: Возрастное ограничение 0+.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
2: Реклама.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.

0: С Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Олег Газманов.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Привет, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из Самарской области, село Кинель-Черкасы. Хотела бы передать привет своему любимому мужу Винюське. Я его очень сильно люблю и хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Поставьте, пожалуйста, для него песню Ирины Понаровской. Спасибо, радио «Дача».

0: Радиодача. Реклама.
1: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
2: Реклама. Вниманию садоводов. Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
14: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 50.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
16: Радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
3: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
4: Реклама.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: Угаран 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: ней.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Влада. Я из подмосковного поселка Снегири. Передаю привет про гимназии Снегири и заказываю для всех нас веселую песню «Багама мама» группы «Кармен». Всем отличных выходных, хорошего веселого настроения и спасибо большое, радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: У кошечки боли, у собачки боли, а у наших слушателей заживи. Ну, мало ли, вдруг кто-то из вас очень ярко и бурно отметил начало выходных вчера вечером. Всем хорошей субботы и здорового продолжения этого уикенда желаю я, Андрей Фролов. Буду с вами ближайшие несколько часов. Конечно же, порадую только отменными хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро услышим Анну Семенович с Алексеем Петрухиным, Татьяну Буланову, группу «Интонация». И, конечно же, расскажем о том, что сулят звезды на этот день.
1: Реклама.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
14: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей. Колготки женские «Гламур Эдера 20 Den» всего по 109 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
15: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
16: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Белые медведи в Магнитогорске.
18: Белые медведи в Магнитогорске.
19: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
20: Билеты в продаже. 0+.
21: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Сегодня, 8 августа, в субботу, овны, весы и рыбы могут неожиданно увлечься темой, о которой раньше почти не задумывались. Возможно, именно сегодня появится новое хобби или желание освоить полезный навык. Тельцы, близнецы и козероги будут особенно практичны. День подходит для покупок техники, вещей для дома или планирования крупных расходов. Главное – заранее определить бюджет. Раки, львы и скорпионы почувствуют желание восстановить старые связи. Не исключен звонок человеку, с которым давно не виделись, или случайная встреча, которая, окажется очень теплой. Девы, стрельцы и водолеи смогут спокойно посвятить время себе. Иногда лучший способ подготовиться к новой неделе – просто никуда не спешить.
1: Гороскоп на радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача тоже стремится разделить ваши летние моменты и, конечно же, для этого устроила специальную акцию под названием «Лето с сюрпризом». Уверен, многие в курсе. Для тех, кто еще не в теме, рассказываю. Необходимо зарегистрироваться на нашем официальном сайте radiodach.ru, приложить какие-то яркие летние снимки к этому делу и, конечно же, написать коротенький рассказ, почему вы решили для всех вот опубликовать именно этот момент. Возможно, какая-то история связана, смешной случай и так далее. За самые интересные и искренние работы вручаем крутейшие подарки. 28 августа разыграем главный приз — две туристические путевки на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и, конечно же, участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
3: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
5: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы Метео. Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле Березки. 7+.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: часов только что в эфире радио «Дач». В каком бы городе вы ни находились, всегда можно связаться со своими родными, коллегами или близкими с помощью нашей традиционной рубрики «Удачный момент». В финале каждого часа принимаем ваши приветы, поздравления и ставим ваши музыкальные заявки. Обязательно звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Очередной удачный момент уже на горизонте.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай Луцевич. Я звоню вам из города Реутов. Я хочу передать привет своему другу Никите и маме Татьяне. И хочу поставить песню «И пусть тебя удача найдет». Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Если тебя зацепила одна из композиций в нашем эфире, то смело заказывай ее как можно чаще в рубрике «Удачный момент» и программе «Удачный час». Именно так ваши любимые артисты попадают в наш хит-парад. Итоги горячей десятки вчера подвели. Теперь на первой строчке Анна Асти и Дима Билан с песней «Эпилог». Помните, в нашем хит-параде под названием «Горячая десятка» все зависит именно от вас. Ну а ваши любимые песни непременно продолжатся. Поставлю в скором времени Зару, «Высокосный год», а также Евгения Григорьева «Далеко не убегайте».
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
3: Распродажа пуховиков в Вахара. Распродажа пуховиков в Вахара.

0: продуктов магазина.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 8 августа, в России отмечается День физкультурника. Праздник призван заострить внимание на вовлечении граждан в активную спортивную жизнь и напомнить о пользе физических упражнений для вашего здоровья. Лучший способ отметить данное событие – отправиться на пробежку, поплавать в бассейне на худой конец или устроить веселые старты с родными.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Безусловная любовь и абсолютное принятие – это вещи, которые делают каждого человека счастливее. Еще есть категория тех, кто, ну, не может жить без своего дачного участка, сада или другого клочка земли. Именно для таких фанатиков существует рубрика «Хорошо устроено». Там полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Очередной выпуск уже сегодня в 11:30. Не пропускайте ни в коем случае. Ну и не забудьте включить радиодачу в воскресенье в 17:30 по столичному.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Реклама. Вниманию садоводов. Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
12: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
13: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
14: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
15: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: нужен еще.
1: Настоящий рай для поклонников тех артистов, которые звучат здесь на Радио Дача, состоится уже 26 сентября на сцене Лайф-Арены в Москве. Я говорю, конечно же, про юбилейный фестиваль «Удачные песни». На одной сцене соберутся Олег Газманов, Владимир Призняков, Александр Иванов и группа «Ронда», а также еще более 20 самых ваших любимых отечественных исполнителей. Конечно же, такое пропускать нельзя. Все подробности узнавайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
2: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.

0: Песни избранные. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радиодача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
6: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
10: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонят из Московской области. Мы, семья Каниевы, поздравить с удовольствием Анжелу Николаевну Гринкевич. Всем прекрасным днем рождения. Пожелать здоровья крепкого, успехов, счастья личного и семейного. И ее хит, песня, исполнение Дмитрия Колдуна. Спасибо, радио «Дача». Наши

0: Приморске полдень. С вами Радио Дача. Тема недели.
1: В эфире Радио Дача. Тема недели. В студии Екатерина Родина. Здравствуйте. На этой неделе некоторые сайты

0: Российских банков, государственных организаций и других сервисов перестали открываться в зарубежных браузерах. Вместо страницы сайта появляется предупреждение о небезопасном соединении или сайт вовсе не загружается. Всему виной сертификаты безопасности. Подробнее о технической стороне вопроса нам рассказал Илья Сейфулаев из команды Яндекс.Браузера.
1: Когда вы заходите на сайт, то между вами и сайтом устанавливается защищенное соединение, чтобы никто не украл ваши данные. Упрощенно оно состоит из двух частей – шифрования и цифрового сертификата. Сертификат – это своеобразный паспорт сайта. Он подтверждает, что вы соединяетесь именно с ним, а не с тем, кто под него маскируется. Иначе злоумышленники могут прикинуться сайтом вашего банка, например, и все данные, которые вы вводите, пропускать через себя.
0: Такие цифровые паспорта сайтов выдает удостоверяющий центр, которому доверяет браузер. Долгое время российские сайты пользовались сертификатами крупных международных организаций. Однако часть таких сертификатов была отозвана, и компании перешли на отечественные. Зарубежные браузеры по умолчанию доверяют только тем удостоверяющим центрам, которые входят в их собственный список доверенных. Российского центра там нет. Поэтому браузер не может подтвердить подлинность сайта и на всякий случай блокирует соединение. Однако сами сайты от этого небезопасными не стали.
1: Завтра точно так же могут перестать открываться любые другие российские сервисы, которыми вы пользуетесь каждый день. Поэтому лучше разобраться, как не потерять доступ к ним уже сейчас. Сертификаты можно установить и вручную, но для пользователя это может быть нетривиально.
0: Если подвести итог, ситуация связана не с тем, что интернет стал менее безопасным, а с тем, кому именно доверяет браузер при проверке цифрового паспорта сайта. Именно различие в списках доверенных удостоверяющих центров сегодня и стало причиной того, что одни и те же сайты в разных браузерах могут работать по-разному. Доступ к необходимым сайтам получить легко, нужно только зайти в один из отечественных браузеров. Это была тема недели на Радио Дача. Всем хороших выходных.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Выходные — это дни, когда бережешь и ценишь каждую минуту, в том числе и для подготовки отдыха. Не хочется тратить ни одной лишней секунды, ни одного мгновения. И в этом, конечно же, на помощь, как всегда, приходит радио «Дача». Для отдыха музыкальное сопровождение мы уже подготовили в пятницу и в субботу с 20 до 23.00. Специальная программа «Диско Дача» — это визитная карточка вашей любимой радиостанции. Вас ждут самые зажигательные хиты от отечественных исполнителей. Включайте и наслаждайтесь. Ну а из ближайших музыкальных планов у нас по-прежнему только самые блестящие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро услышим Иванушки Интернешнл, Карт Бланш, а также Фабрику.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь. Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
8: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
13: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
12: И на вкусняшки хватило!
14: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске – 20 66 66.

0: Опытный дачник знает, пока не набежали тучи или еще что похуже, несмотря на прогнозы погоды, лучше сделать сразу хозяйственные дела с самого утра. Ну и, естественно, мы на Радио Даче уверены, что такие дела и заботы должны сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9 утра и уже завтра в воскресенье в 9:30 по московскому времени зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Реклама.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. В парк-отеле «Березки». 7+.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах «Ситна» уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. «Ситна» – свое, родное, свежее.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНИЭС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
7: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
11: Билеты в продаже. 0+.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Этим летом Леонид Агутин отметил свой 58-й день рождения в середине июля. Побывавший на празднике композитор Игорь Крутой отметил, что музыка данного великолепного исполнителя останется вне времени, несмотря ни на какие современные тенденции, и продолжает радовать слушателей всех возрастов. Именно таких артистов собираем в нашем плейлисте и 24/7 радуем ими вас. Ну а если рядом не оказалось приемника, то послушать эфир радио «Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще есть и плейлист, возможность посмотреть, какие песни играли до этого, какие будут далее, добавить любимую песню в избранное. Помните, всегда хорошо там, где есть радио «Дача» для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Надежда из города Орла. Хочу передать привет своему мужу Александру и заказать песню комбинации «Russian Girl». Сашенька, я хочу тебе сказать, что я тебя очень-очень люблю.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: из самых популярных и доступных развлечений в любые времена, даже кризисные. Это может позволить себе почти любой. Достаточно настроиться на нужную волну радиодачи и выкрутить ручку громкости. А самый простой и дешевый способ сделать приятно кому-то из близких — это программа «Удачный час» ежедневно с 12 до 13.00 по Москве. Обязательно пишите нам в группу ВКонтакте и в мессенджер Макс. Ну а ваши музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555 уже потихонечку начинаю собирать. Звоните!
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
12: Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара».

0: Загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня предлагаю поговорить о плодах без семян. По-научному это называется партенокарпия. Эта тема будет интересна тем, кто хочет увеличить завязываемость плодов на ваших культурах. Уверен, вы встречали в продаже виноград без косточек или тот же арбуз, или самый банальный пример – бананы. В них вы тоже никогда не встретите косточек. Это и есть те самые партенокарпические плоды. У таких растений нет потребности в опылении, плоды уже не несут функцию размножения. Но механизм их формирования точно такой же, как у классических. Обычно после опыления в завязи происходит гормональная перестройка, которая направляет развитие на формирование плода и семян. У партенокарпиков гормоны начинают работать и без пыльцы. Но так как оплодотворения не было, то и семенам нет возможности сформироваться. И вот тут самое интересное. Изучая такие растения, ученые смогли повторить процесс и на обычных культурах. Если обработать цветы соответствующими гормонами, то можно дать им что-то вроде обманного сигнала. Цветок будет думать, что опыление состоялось, и завяжет плод. Без семян, разумеется. Именно на таком механизме работают стимуляторы плодообразования, садовые препараты по типу завязь, бутон и тому подобное. Приготовленный раствор должен попасть на завязь. Мы можем просто опрыскивать посадки из пульверизатора, но эффективность будет не очень высокой. Да и попадание гормонов на листья может вызвать некоторые побочные эффекты. Если есть возможность, лучше погружать цветы прямиком в раствор. Так и эффективность вырастет, и расход уменьшится, да и эффект будет лучше. Особенно актуальна такая обработка, когда нет опыляющих насекомых или погода не благоволит обильному плодоношению. Обработка однократная в фазу цветения. Но помните, здесь очень важно следовать руководству. Игра с гормонами требует строгого соблюдения инструкции препарата. И на всякий случай уточню, гормоны растений не влияют на человека, так что подобные обработки безопасны. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: Дайнека, нормально в эфире радио «Дача». Ну а чтобы ваш любимый исполнитель перешел границы нормы и стал лучшим в нашем хит-параде, оказался в топ-3 или на первой строчке горячей десятки, необходимо чаще заказывать его песни в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа и в программе «Удачный час» с 12 до 13.00 ежедневно. А очередной «Удачный час» уже совсем скоро. Уже принимаю потихоньку ваши заявки по номеру в Москве 8495-995-2555. Из ближайших музыкальных планов Диана Гурцкая, Ирина Аллегрова, а также Зайнаб Махаева.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Такие скидки! Сложно не заметить! Оно и видно! Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Заменягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: напевать вот так, как сейчас Диана Гурцкая напевает свою песню «Нежная», можно будет уже 26 сентября там. Именно в лайф-арене в Москве в этот день окажется огромное количество ваших любимых отечественных исполнителей, и можно будет пританцовывать, вообще отрываться по полной, ведь это 20-летие вашей любимой радиостанции. Радиодача собирает друзей, билетики уже в продаже, узнавайте подробности на удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь «Т».
3: И в этом весь «Ты».
5: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У «Максимату», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
15: ООО «Юлексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, дорогой радио «Дача». Меня зовут Аркаш Сирицкий, я звоню из Рязани. Сегодня я хочу пожелать любимой бабушке Лизе отличного настроения и классного дня. И прошу порадовать ее и всех слушателей песней «Течет ручей, бежит ручей».

0: в Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
1: Стартуют те самые 60 минут, в которые мы с вами общаемся в прямом эфире здесь на Радио Дача. Принимаются все ваши послания с поздравлениями, приветами, словами поддержки, если знаете, что она кому-то нужна. Все это можно оставлять в группе ВКонтакте. На стене есть специальный пост, комментарии открыты, ждем вас. И, конечно же, пишите на мессенджер Макс. Заказывать песни можно исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Ну и давайте отправлю первое письмецо к вам в динамике. Светлана поздравляет ивановцев с днем любимого города Иваново со 155-летием вас. Успехов, тепла, настроения, пусть город растет и цветет, и только вперед нас ведет. Вот такие строчки оставила Светлана. Мы присоединяемся к поздравлениям и движемся дальше. У нас впереди еще много ваших писем и, конечно же, отличной музыки, так что оставайтесь.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Никита. Я из города Курска. Я желаю всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Я хочу передать привет маме Вике, всех своих родных, бабушке Наташе, прабабушке Саше и родственникам из Саратова. Ставлю песню группы «Корни».

Начинаем отправлять в эфир ваши приветы и поздравления для коллег, родных и близких людей. Очередная подборка уже готова. Елизавета из Красноярска шлет салют мужу и брату. Мы сейчас находимся на даче на Базаихе. Всем дачникам желает Елизавета отличных выходных и больших урожаев. Ольга сейчас с любимым мужем Андреем Тыкминым находится на рыбалке в Калюжном. Ему большой привет и скажите, что я его очень люблю. Он самый дорогой мой человек. Всем хороших выходных. Да, было бы круто, если бы все проводили вот в такой компании свои выходные, свой уикенд. Ольга, вам действительно повезло. Надеюсь, Андрей услышал ваше признание. Екатерина поздравляет всех с днем физкультурника, который отмечается сегодня. Особенно передает привет спортивной школе «Партизан» в Брянске. Также Екатерине Беловой и Светлане Беловой. Катя шлет привет, желает им всем спортивных успехов. А завтра, сообщает Катя, день строителя. И заранее она поздравляет с этим праздником своего мужа. Естественно, на этом не все. До конца текущих 60 минут вы тоже можете прислать свое поздравление, привет, напоминание, да, письмо в целом с любым содержанием. Главное, делайте это искренне и от души. Писать можно в группе ВКонтакте и в мессенджере Макса. Музыкальные заявки оставлять по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Рудяковская Татьяна Николаевна. И прошу исполнить песню в исполнении Игоря Корнелюка. Давайте передадим привет, если меня услышат, Джабиева Татьяна Александровна из Ростова. Мои родственники из Уфы. Демьяненко, Кузьминова Ирина. И всем вам огромное спасибо за поддержку и помощь. Всего вам доброго. И спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Новые ваши письма уже разобрал и подготовил парочку тех, которые отправятся прямо сейчас в динамике. Любовь, видимо, услышала поздравления для ивановцев с днем города и решила своих тоже поздравить. Отправляется привет всему Никольскому Тоснинского района от Любови. С днем города вас! Всем здоровья, счастья, мирного неба и спасибо радио «Дача». Не за что, это наша работа. А Айна всей своей большой привет, большой семье привет шлет, деткам, малышарикам и их родителям. Слушаем вас, поднимайте настроение, спасибо большое всем слушателям, позитивного дня. Марк говорит, что они тоже с нами уже второй день, отдыхают на даче с друзьями, передает Марк привет своей Мариночке, поздравляет ее и всю страну с прошедшим днем рождения. Мариночке это действительно важно и большое событие. Также от Марка привет Рите, Кате и Кириллу. Спасибо вам большое, радио «Дача». Что ж, до конца текущих 60 минут будем продолжать принимать и озвучивать ваши приветы и поздравления, точнее, самые интересные, подробные и творческие из них. Так что старайтесь и пишите, напомню, наши координаты. Группа ВКонтакте, радио «Дача», соответствующий пост уже на стене, комментарии открыты, пишите в мессенджере «Макс» и заказывайте песни исключительно по номеру в Москве. 8-495-995-2555.
2: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31. 1 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
12: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
11: И на вкусняшки хватило.
13: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
14: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит.
0: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
16: Достаточно знать адрес надежного производителя.
17: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Алексей из города Кирова. Хотел бы передать привет всем водителям такси нашего славного города Кирова, а именно Буторину Василию, Григорию Александру и Евгению Мочалову. Ставлю для всех песню Наташи Королевой «Желтые тюльпаны». Спасибо, Радио Дача.

Настало время зачитать еще несколько ваших приветов и поздравлений из нашей группы и мессенджера Макс. Татьяна поздравляет свою любимую мамулечку-красотулечку Валентину Адамовну с прошедшим днем рождения. Желает ей крепкого здоровья, семейного благополучия, финансового благосостояния и всего самого наилучшего. Также передайте привет нашей честной компании. Именно так свое сборище Татьяна назвала, видимо, с друзьями. А нет, они подписались как семья Семыкиных. Городу Усть-Илимску тоже большой салют от Татьяны, а в частности СНТ «Гидростроитель». Анна далее передает привет деревне Михалева Шуйского района Ивановской области. «Это просто лучшее место на земле», сообщает Анна. Но вы получили координаты, друзья, так что свой отпуск можете проводить именно там. Посмотрим, как местным понравится такой наплыв гостей. Тем не менее, Анна пишет, что пока они радуются хорошей погоде и, собственно, готовятся к приезду и приему их долгожданных гостей. Надеюсь, они не опоздают. Это всегда не очень приятно. Поторопитесь, гости, если слышите Анну. И последний приветик от Луны отправляется маме Галине Николаевне, которая сейчас на даче вяжет чеснок, чтобы не значило это занятие. Могли бы пояснить. Не все в курсе, я думаю, но есть время загуглить, если что. Конечно, еще много ваших приветов и поздравлений зачитаем до конца текущего часа. Продолжайте писать в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звонить по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: чертям.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Валерий. Я звоню из Великого Новгорода. Я хотел передать приветы своим друзьям. Иванову Игорю, Андрееву Игорю, Мельникову Толе, Кузьмину Сереже, Котову Володе, Наташе Юле. Хотел послушать группу «Вирус». Спасибо, Радио «Дача». До свидания.
4: Говорил, что

0: Дачный час.
1: Возвращаемся в мессенджер Макс и группу ВКонтакте. Читаю еще несколько ваших приветов и поздравлений. Юлия передает привет мужу Максиму, который сейчас готовит блины. Почему именно Максим, мужчина, занимается в вашей семье этим? Странно, потому что еще Юля написала, что у них есть дочка Арина и Лера, также сын Артем. Им тоже она машет ручкой, всем хороших выходных желает. Ну, на самом деле, Максим, ничего страшного, дал своим девчонкам отдохнуть, правильно делает. И Ирина написала, что ее муж Дмитрий ремонтирует машину, немного не получается пока, но она хочет передать ему слова поддержки. Дима, она пишет, что ты справишься. Мы тоже верим в тебя. Инга поздравляет вступлением в законный брак сына Кирилла Калинина Дмитрия и Юлию. Теперь у меня появилась дочка, написала Инга. Желаю бесконечной любви и миллион поводов для улыбок. Живите дружно, мои дорогие. Люблю вас. Удачный час продолжается до конца текущих 60 минут. По-прежнему пишите в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.
2: Реклама.

0: по адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отеле «Березки». 7+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Любовь. Звоню вам из города Козловка, Чувашской Республики. Хочу передать всем жителям города Козловки большущий привет, особенно всем сотрудникам автофургона, и поставить песню группы «Винтаж» вам, Радио Дача. Большое спасибо.

Свежая подборка приветств и поздравлений от наших слушателей будет озвучена прямо сейчас. Светлана пишет, что она из славного города Мурома, и сейчас у них тоже день города. Она поздравляет всех горожан, передает привет отдельный мужу Павлу. Он сейчас трудится на огороде. Не оставляйте его одного, помогайте, конечно же, хотя бы советом со стороны. Елена шлет огромный привет друзьям в СНТ Теремок, в частности, Быковым, Анне и Вове. Также Кожевникову Вите и Волковой Зине. Поздравляю их с субботой и желаю хорошего дня. Далее выражается огромная благодарность хозяевам дачи, которые всегда принимают Вишенку и Настюшу. Это Борис и Натусечка. Мы их очень любим и ценим. Конечно, за такие-то ништяки еще бы вы их не любили. Друзья, если вы находитесь где-то на отдыхе или на работе, возможно, в эту субботу, непременно можно поднять настроение каким-то приветом на нашей радиостанции. Пишите по-прежнему в группе ВКонтакте. Пост соответствующий опубликован на стене, комментарии открыты. Также пишите в мессенджере Макс. Ну и напомню циферки для звонков, где можно заказывать ваши любимые композиции. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Я из города Чайковского, Пермский край. Я передаю привет своей жене, любимой, которая находится на огороде и пропалывает сорняки. И хочу для нее поставить песню Шафутинского. Спасибо, радиодача.
3: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто... Обожаю я тебя.

0: Точный час.
1: Финальные ваши приветы и поздравления зачитываю прямо сейчас, друзья. Оксана шлет привет Ирине. Отличного денечка желает. Жду в гости на Береговое. Бассейн и игристое ждет тебя. От такого предложения сложно отказаться. Уверен, Ирина уже бежит и тапочки теряет. Любовь привет передает поселку Ильинский Пермского края. Лучшее место для отдыха у нас всей семьей. Живописная река с холмистыми берегами. Современные культурные площадки. Уютная домашняя атмосфера. Что может быть круче, чем это место. Всем бодрого настроения и активных выходных. Как будто бы в администрации данного населенного пункта Любовь работает, и ей дали задание привлечь как можно больше туристов. Ну, давайте поверим на слово. Наталья далее. Привет из города Братска, из Иркутской области передает. Находимся сейчас на даче на ковришках. Вкусное название. Хочу сказать спасибо своему супругу Вовочке просто за то, что он у меня есть. И сейчас варит мне нам варенье. Что-то сегодня исключительно мужчины кулинарными делами занимаются. Возможно, есть какой-то для этого повод, а я не в курсе. Макар поздравляет всех с Днем физкультурника еще разок. Желает здоровья и счастья. Передает привет маме, папе, бабушке и дедушке. Далее Екатерина шлет привет маме Надежде и ее мужу Николаю из Череповца. Марина передает привет в Барнаул и Алтайский край, а также, в частности, всему садоводству «Восход». Погода радует. И Маша отправляет поздравления Валерию Николаевичу с днем рождения. Желаю ему самых счастливых моментов в жизни. Постарался по максимуму все прочитать, друзья. На сегодня удачный час заканчивается. Завтра непременно вернется в то же время с 12 до 13.00.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Auto.world. Категория 12+.
1: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Олег Газманов.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+. Удачный час.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Егор Калинцев. Я из города Воскресенска. Я передаю всем слушателям удачного и хорошего дня. Поставьте, пожалуйста, песню Анны Асти и Димы Билана «Эпилог». Спасибо, радио «Дача».
6: В темном коридоре вещи.
5: Спасибо, пожалуйста, песню Анны Асти и Димы Билана «Эпилог». Спасибо, радио «Дача».
6: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Аэрофобия называется этот недуг. И как раз таки в том числе для таких людей мы разыгрываем здесь на Радио Дача два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все это происходит в акции «Лето с сюрпризом». 28 августа подведем итоги. Как поучаствовать в акции, можно узнавать на сайте radiodacha.ru. Заходите, заполняйте анкету и, ну, проспойлерю немножечко, нужно сделать летнюю яркую фотографию. Какую и что еще нужно, какие манипуляции сделать, все узнаете там, на нашем официальном radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: не только про те растения, которые упомянули в этом треке, рассказывает Михаил Журавлев в нашей рубрике «Хорошо устроено каждые выходные». Вообще, там много различных лайфхаков для владельцев садово-огородных участков. Например, завтра сможете в нашем эфире снова поймать очередной выпуск в воскресенье в 17:30 по Москве. Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», все расскажет. И если вы хотите, чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ну а также не пропускайте ни одного суперхита от ваших любимых отечественных исполнителей. В ближайшее время поставлю «Чили» Михаила Боярского и Сергея Ростова. Не пропустите.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.
16: Радио «Дача».

0: Примерно с таким же непринужденным звуком «хоп» можно заполучить эфир любимой радиостанции, даже если оказались без радиоприемника рядышком. Теперь радиодача есть и в сервисе Яндекс.Радио. Там плейлист можно посмотреть, найти и добавить в избранное любую понравившуюся песню. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
7: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Никита, я из города Москва. Хотел бы передать привет своему дедушке Алексею Зоткину и поставить песню Юрия Антонова. Всем хорошего дня, спасибо, радио «Дача».

Верно, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радио Дача и Муз-ТВ в дуэте приготовили соответствующее музыкальное сопровождение для всех, кто использует дачный сезон по полной. Еженедельно специально для любителей природы и загородного отдыха на телеканале Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист в четверг в 9:00 и уже завтра в воскресенье в 9:30 утра. Зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения. А также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
13: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
12: И на вкусняшки хватило!
14: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
15: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
16: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой канцтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши черно-графитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: считаю, что залог успеха в отношениях – это общие интересы. Поэтому где искать вторую половинку в питейных заведениях или библиотеках, каждый решает сам. Но вы точно знаете, где находить самые шикарные композиции от лучших отечественных исполнителей. Здесь, в эфире «Радио Дача». Золотые хиты будем слушать целый час уже совсем скоро. Как и всегда, по выходным в 15.00 стартует «Песня года». Не пропустите.
1: Реклама.

0: С Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
8: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган-центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Почти два десятилетия миллионы слушателей были уверены, что песня о нем Ирины Дубцовой – это музыкальное признание певицы своему мужу Роману Черницыну. Однако в одном из публичных выступлений певица призналась, что песня появилась задолго до того, как ее отношения с супругом стали серьезными. По словам артистки, вдохновением для композиции стала ее первая большая любовь. Этого мужчину Дубцова встретила еще в юности, и имени его до сих пор не называет. Ну, а я скрывать ни в коем случае не собираюсь имена тех артистов, которые прозвучат у нас далее, потому что это новинка эфира — Нина Шацкая и Брэндон Стоун с песней «Стамбул». Ну и, естественно, рубрика «Удачный момент» тоже впереди. Не переключайтесь, возможно, там есть что-то приятное и для вас.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Олег Газманов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья, я из Московской области. Хотел бы поздравить свою бабушку Иру с днем рождения, пожелать счастья, здоровья и благополучия. И заказать для нее песню «Елены Ваньги». Спасибо, радио «Дача».

0: Песня года 1995. Татьяна Овсиенко. Давай оставим все как есть. Напомню, что в тот год наша страна отмечала круглую дату, 50-летний юбилей Великой Победы в Отечественной войне. Впервые также в этот год анонсирована DVD-технология, благодаря которой все мы с вами перешли с кассетных видеомагнитофонов на устройства нового поколения. Лучшие песни разных поколений и времен в программе «Песня года» продолжатся непременно уже через несколько минут. В наших планах Валерия, Таисия Повали и Валерий Леонтьев. Далеко не убегайте.
1: Реклама.
2: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара.

0: 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Песня года 1994, Валерия, «Обычные дела». Кстати говоря, в 94-м вышла первая игровая консоль Sony PlayStation 3 декабря. Это случилась траурная дата для всех жен и девушек, чьи мужчины имеют страсть к видеоиграм. Признаюсь, я сам отношусь к их числу, но тем не менее соглашусь, что в этом виде эскапизма нужно знать меру и не менять реальную жизнь на виртуальную. Всему нужно знать меру. Безвредно в любых количествах, только качественная музыка. Оставайтесь с нами, потому что хорошо там, где есть радиодача. В ближайшее время в программе «Песни года» услышим Надежду Кадышеву, Николая Баскова и Александра Серова.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
14: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
15: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня года 2003. Надежда Кадышева. «Ничего не получится». Именно в этот год, 2003, состоялось празднование 300-летия Санкт-Петербурга. Также к этой дате было приурочено открытие воссозданной знаменитой янтарной комнаты в Екатерининском дворце. Песня года продолжится до конца часа. Я, Андрей Фролов, с вами прощаюсь на сегодня. Эфиром рулить продолжит Сергей Черноусов. Уступаю место и убегаю отдыхать, наверстывать упущенное. Всем пока-пока. Услышимся уже в понедельник.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: дерьмо на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять, но в Олберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: не пропустите. По выходным в 15:00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радиодача. Я звоню в город Москву. Меня зовут Миронов Павел. Хотел для всех радиослушателей заказать песню Ильки Цыгановой «За мужчин». Пожелать всем классной летней субботы. Чтобы было все хорошо. Также привет Марине Дымовой и Марии Федоровой. Чтобы у них классный отпуск прошел. Спасибо, радиодача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: 2013 год подарил нам данный хит группы «Винтаж», знак «Водолея». А вот наша столица всем гостям, жителям города, возможность приятно и легко проводить свой отдых. Именно 13 лет назад Москва пополнила список городов, в которых есть сеть точек проката велосипедов. Теперь каждый может в выходные выйти на прогулку, затем пересесть на двухколесный и прокатиться по любимой столице. Ну, в случае хорошей погоды, а она у нас имеется. Еще больше интересных фактов мы узнаем завтра в программе «Песни года», радиоверсия легендарного фестиваля страны, каждую субботу и воскресенье в 15 часов по московскому времени. А вот через короткую паузу послушаем хиты Марины Хлебниковой, Ирины Салтыковой, Аллы Рид и не только. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
5: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
4: И на вкусняшки хватило.
6: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
9: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
10: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
15: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас – большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
16: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
17: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
18: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: В компании таких прекрасных песен мы проводим с вами сегодняшний вечер. Выходные продолжаются и также дачный сезон. И мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас песни Аркадия Укупника, группы «Интонация», Леонида Агутина и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.

0: Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 5357.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
13: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Знакомство заключается в том, что к нему не нужно специально готовиться. Просто быть открытыми к диалогу, а дальше уже все по ситуации. Так же, как и с успешным отдыхом. Главное — встретиться с друзьями, а затем оно как-то все само происходит и обрастает историями. Сегодня, кстати, еще можно успеть собраться с близкими. Все же с нами выходные, они успешно продолжаются. И через короткую паузу наш отдых дополнят хиты Лолиты, Наташи Королевой, Алены Апиной и Мурата Насырова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Звоню из Московской области, Красногорский район. Хочу передать очень большой привет маме. Это Иркутская область, поселок Моны. Вместе с сестрой сидят и слушают радио «Дача». Ставим песню. Желаем счастья вам. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».

0: Своих не таких вы всегда можете порадовать в нашем эфире, передать им привет, пожелать хорошего вечера, а может и вовсе у кого-то из родных день рождения. Вот со всеми приятными событиями ждем вас в рубрике «Удачный момент». На финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Также сегодня мы поздравляем всех с выходными, хорошей, теплой погодой, летним сезоном. Сколько приятных поводов дозвониться к нам в студию. Ну и через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Артура Пирожкова, Татьяны Овсиенко, Юлии Михальчик и не только.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: компании прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами выходные, также летний сезон. Многие дачники периодически проводят это время на своих участках. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждые субботы в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни группы «Блестящие», Хабиба, Ирины Аллегровой и многие другие.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра.

0: Реклама. Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
1: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутебанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Карго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
13: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: можно и звезды, еще яркие незабываемые ночи, прогулки с близкими и дорогими людьми. Все возможно летом, особенно в период отпуска. Сейчас как раз многие отдыхают, кто-то улетает на моря, другие поближе, за город, на дачу. Здесь уже выбор за вами. Каждому желаем шикарного отдыха, который всегда дополним отличной музыкой. Например, через короткую паузу послушаем хит Дениса Клявера, а вот в следующем часе на Радио Дача программа по вашим заявкам «Удачный час». Поэтому можно отправлять сообщение в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24, также писать комментарии под специальным постом в сообществе Радио Дача ВКонтакте. Мы прочитаем их в прямом эфире.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
2: 127-24-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Храброва Ольга Станиславовна. Хочу передать большой привет для своей свахи Караевой Людмилы Ивановны. Желаю ей всего доброго, самое главное – здоровья, и очень ее люблю. И хочу, чтобы вы нам поставили песню в исполнении Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко. Спасибо.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Радио Дача. Удачный час.
3: Приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании Радио Дача. С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте любимые хиты, а также отправляйте сообщения в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24 и пишите комментарии по специальным постом в сообществе Радио Дача ВКонтакте. В первом сообщении Наталья поздравляет с днем рождения своего любимого мужа Беликова Игоря. Хочется обнять покрепче, пожелать ему много везения, удачи, тепла. Пусть здоровье будет крепким, настроение всегда светлым, а жизнь радует приятными событиями. В качестве музыкального подарка послушает песня Филатова и Кэрос в эфире «Радио Дача». Обязательно сейчас услышим, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Кашин. Я бы хотела поздравить с днем рождения Козлова Николая Николаевича. Николай Николаевич, желаю вам счастья, здоровья, достижений и побед. И хочу для вас заказать песню Николая Баскова. Спасибо.

Переходим к вашим сообщениям. Мария передает привет своим соседям и также любимой бабушке. В следующем сообщении поздравляет родную, дорогую, любимую Алену Дворецкую с юбилеем. Здоровья, любви бесконечной, быть всегда счастливой. Спасибо тебе за то, что ты в этом году с нами. Мы тебя очень сильно любим. Твои папа Андрей и мама Наташа. Татьяна передает привет своей семье Синицыных. Отдыхает сейчас на даче в СНТ Зеленоградец. Погода шикарная. Рядом любимый муж Максим, дочка Юля, сынок Женя и пес Леня. Большой привет Наталье Монаховой и хорошего ей вечера желают Дима и Камиль. Александр из Подольска поздравляет свою маму Полякову Галину Николаевну с днем рождения. Ей сегодня исполняется 78 лет. Сейчас на даче, семья в полном составе. И большой привет семье Пилипчук, Желтовым, Шаманаевым с Горной Поляны, города Волгограда. Хорошего вечера всем от Санька. Чуть позже мы вернемся к сообщениям. Программа «Удачный час» продолжается.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Владислав. Я из Курска. Хочу заказать песню «Белые розы» для сестры жены. Желаю ей счастья, здоровья, любви, добра. Ну и вся семья присоединяется.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Максим. Я из города Нижнеприморск, Челябинской области. Хочу передать привет своей семье, любимой жене Латольной Ирине Сергеевне, сыну Вячеславу и дочке Виктории. Родные мои, я вас очень люблю и хочу заказать песню группы «Сладкий сон». Спасибо, Радио Дача.

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Мария передает привет своим соседям и своей бабушке. Артем шлет большой горячий привет Анне Плешковой. Хорошего ей вечера. Татьяна передает привет своему любимому мужу Ярославу. Он сейчас готовит овощи на салат. Селедка под шубой. Любит его и очень рада ему. От Ирины привет своим доченькам, Юлечке и Дашеньке, своему любимому мужу Михаилу. Всех очень любит. И также привет всем соседям по даче. Калужская область, деревня Троицкая. Привет всей Твери, всем знакомым, Почте России, доченьке Наташе, всем хорошего настроения, хороших выходных, а себе хорошего отпуска желает Ирина. Ирина, и мы вам того же желаем. Отдохните, пожалуйста, за нас, за всех, как следует. И потом обязательно расскажите, как все прошло. И Лилия поздравляет своего любимого мужа Сулеймана с годовщиной. Желает всего самого наилучшего, самых ярких моментов в жизни и счастья. Очень сильно его любит.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: В «Милый дом» идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в «Милый дом» скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
13: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
14: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Руслан. Звоню из города Сибая. Хочу заказать песню «Алсу». Хочу привет передать Артему и Рустаму. Желаю им хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений. Юлия передает привет всему Краснодару, особенно Жанне, Владимиру, Катюшке, Ирине и Алексею. Всем отличного вечера желает. От Андрея привет себе, любимому в первую очередь. Также жене Нине Дербиной с прошедшим днем свадьбы. 19 лет вместе. И огромный привет детям своим любимым, двум сыновьям. Отдыхают на даче СНТ «Зоренька-1». Анастасия поздравляет всех жителей Добрятина с днем поселка, особенно семьи Лавровых, Илларионовых и Евдокимовых. Всем хорошей субботы. Марк от лица своих коллег поздравляет своего коллегу Антона из города Геленджика с днем физкультурника. Желаю всем хорошего настроения. И Антон поздравляет Елену и Николая Сошиных с днем свадьбы. Большой чистой любви желает, радости побольше и семейного тепла. Для молодых песня группы «Тестостерон» в эфире «Радио Дача».

0: Брачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Иванов Александр. Живу в Усольском районе Иркутской области. И хочу поставить для своей супруги Елены песню Александра Бурыкина. Я хочу сказать своей супруге, что она у меня самая красивая и любимая. А вам, «Радио Дача», большое спасибо.

0: Личный час.
1: И вновь к сообщениям. Алла передает привет своему мужу Паше, сыну Илье Волковым. Сегодня купили электрику на дачу, да будет свет в доме. Всем хороших выходных. Поздравляю с днем строителя Анюту, Любовь и Татьяну. Желаю им всего самого наилучшего, здоровья и финансового благополучия. Мы вас любим, родственники из Волжска. Поздравляю сына Ивана Проходцева из Тулы с днем его рождения. Здоровья, счастья, благополучия и верных друзей. Мы тебя любим, мама Ирина, папа Владимир и вся дружная семья. И Алена шлет привет своему брату Дмитрию, а еще поздравляет его с днем физкультурника. Он у нее настоящий спортсмен и всегда заряжает всех энергией. Брат, ты лучший.
2: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
4: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32.
4: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, Центр Регинус, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
11: Билеты в продаже, 0+.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей
14: Т-Моторс.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, я звоню с города Махачкалы. Хотел передать привет своим друзьям Алишеру, Дине, Алене. Желаю всем вам крепкого здоровья и успехов. И прошу поставить песню Надежды Кадышевой «Широка река». Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Любовь желает сказать всем огромное спасибо своим родным, что они есть в ее жизни. Отмечает годик сыночку Алешке из Новомосковска. Наталья поздравляет с днем рождения своего любимого мужа Мишу. Желает здоровья, счастья, успехов во всем. Очень сильно любит. Юлия передает привет всему Краснодару, особенно Жанне, Владимиру, Катюшке, Ирине и Алексею. Отличного вечера. Екатерина пишет: «Добрый вечер, у нас с любимым мужем Алексеем начался долгожданный отпуск. Мы с тремя нашими детками мчим отдыхать. Большой привет своей семье». И от Анны привет своей семье из города Ярославля, а именно любимому мужу Максиму и замечательным детям, сыну Роме и доченьке Веронике. А для всех прямо сейчас песня Жанны Фриске в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Зовут меня Татьяна. Я с города Артем. Хочу передать привет любимому мужу Дмитрию Курылеву. Дима, я тебя очень-очень сильно люблю. Желаю хорошей субботы. А вам, Радио Дача, большое спасибо.

0: Дачный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Ирина передает привет дочке Кристине, зятю Илье, внучке Софии, свате Татьяне, всем ребятам. Отмечает Кристины внучки, здоровья ей и всего наилучшего. Наталья написала сегодня у сотрудников Ирины и Василия Луговых. Годовщина свадьбы, 10 лет совместной жизни. Желает им счастья и благополучия. Эльза поздравляет свою коллегу и подружку с днем рождения. Зовут ее Тамара Шульмина из Красноярска. Желает здоровья, счастья, удачи и благополучия всегда и везде. Привет маме Вике и бабушке Гале. Пожелание им здоровья и прошу прощения за все свои проступки. Я вас люблю. Дочка и внучка Юлия из Благовещенска, Амурской области. Поздравляет с бракосочетанием любимую младшую сестру Маргариту и зятя Станислава. Всех жизненных благ им и крепкой любви от сестры Татьяны и зятя Рената Гумеровых. Григория, с днем рождения. Поздравления от друзей и близких родственников в деревне Федюково, Подольск. И с днем физкультурника, спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и всех любителей физической культуры. Всем крепкого здоровья, энергии, новых достижений и ярких побед желает Анна.
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
0: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
2: Только диско-дача.
0: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
2: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
0: Заряжайтесь позитивом.
2: Включайте «Радио Дача». Реклама.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угарант 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
0: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
0: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
0: Олег Газманов.
7: Группа «Комбинация».
0: Сергей Лазарев.
7: Андрей Державин.
0: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
0: Григорий Лепс.
7: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Это «Радио Дача». Удачный час.
0: Звоните.
9: Телефон в Москве 8495-995-2555.
10: Здравствуйте, «Радио Дача». Звоню я вам из Пермского края, город Таса. Зовут меня Надежда. Хочу заказать песню для своей племянницы Татьяны. Руслана Олехно. Виноват, прости. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго. Спасибо, уважаемая «Радио Дача».

Здравствуйте, радио «Дача». Я, Людмила, звоню вам из Борисоглебска, Воронежской. Очень люблю вашу передачу. Хочу передать привет своему мужу Юре, пожелать здоровья. Он сейчас на даче. Посетите ему песню «Аллегровый идеальный муж». Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача.

0: нами наяву. Выходные, продолжаем отдыхать. Есть и везунчики среди нас, те, у кого сейчас отпуск. Стоит напомнить, где бы вы не решили провести свой отдых, всегда и в любой точке планеты поддержим вас с любимой музыкой при наличии интернета. Послушать эфир «Радио Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлисты есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Через короткую паузу в сегодняшний вечер дополнят хиты Николая Трубача, группа «Премьер-министр», «Интонация» и многие другие.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: финале августа Казань во второй раз подряд примет международный музыкальный конкурс «Новая волна». Отдельный привет всем участникам и поклонникам фестиваля. И также большой привет любителям загородного отдыха и тем, кто в целом любит отдыхать, путешествовать и собираться большими компаниями. Для вас у нас имеется акция «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха и обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Жени Белоусова, Николая Трубача и не только.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
6: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
12: Радио «Дача».

0: Тех, кого любим и кого уж точно это касается, можно порадовать вниманием в нашем эфире. Звоните к нам в студию, передавайте приветы родным и близким. И, конечно, заказывайте в свои любимые песни. В финале каждого часа на радиоудаче рубрика «Удачный момент». Запоминаем. Хотя, мне кажется, любого разбуди среди ночи, он точно ответит «Когда». А вот через короткую паузу для вас новая песня Нины Шацкой, Брэндона Стоуна. А в следующем часе программа «Диско-дача». Трехчасовой танцевальный марафон для вашего яркого летнего отдыха.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-76-29.
2: Город Москва. 18+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бук. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я звоню из СНТ «Лесной». Хотел бы передать огромный привет Балаеву Володе, Анечке Безвиновой. И хотел бы услышать песню «А на даче». Спасибо большое, радио «Дача».
4: Снова

0: 10 часов вечера. С вами Радио Дача. Диско счастье.
1: Диско песни.
0: Диско дача.
1: Сегодня только на Радио Дача.
0: Диско праздник. 3 часа подряд танцуют все.

0: Солнечные дни радуют многие города. Летний сезон продолжается на календаре 8 августа. Кстати, сегодня красивая дата, 08.08. Ну и не менее прекрасный день, суббота, когда можно продолжать отдыхать и не думать о том, во сколько лечь спать и как рано просыпаться. Как душе угодно. Всем желаем нескучного отдыха. Для вас в ближайшие часы программа «Диско-дача». И уже через короткую паузу услышим хиты Натали, группы «Руки вверх», Николая Баскова и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: А вот какое настроение нам может подарить хит Натали, зависит, конечно, от даты отпуска, а также места, где вы его проводите. А лучше планируйте. Не все еще отгуляли, впереди три полноценных летних недели. Если там будет еще море, то, конечно, только положительные эмоции и ровный загар. Желаем всем нескучного отдыха, в том числе и той части слушателей, кто уже был в отпуске, но сегодня также отдыхает. С нами все же суббота, и через короткую паузу хиты Дмитрия Маликова, Татьяны Булановой, группы «Дискотека Авария» и других звезд «Дискодача».
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано, помните, наукой не доказано.

0: В компании таких прекрасных песен мы проводим этот вечер. С нами выходные, ну и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-Арена» увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Марины Хлебниковой и Паскаля, группы «Нана» и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, и я звоню из города Москвы. Хотела бы пожелать всем привет моей маме, моему папе и моей сестре Даше, чтобы у них все получалось. И хотела бы поставить песню Сергея Лазарева «Это все она».

Кристина Арбакайте в продолжении вечера на Радио Дача. И, надеюсь, выходные вы проводите все же в компании вторых половин. Можете передать им привет в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время. А вот через короткую паузу мы с вами послушаем не менее желанные хиты группы «Кармен», «Светы», «Валерии» и других звезд диска «Дача». Всем нескучного продолжения выходных. И даже если этим вечером вы одни, всегда можете рассчитывать на нашу музыкальную поддержку. Мы с вами.

старте выходных многим также хочется уехать, улететь как можно дальше. Хит группы «Кармен» здесь помогает с выбором места. А вот эфир «Радио Дача» — остаться в компании любимых песен. В продолжении программы «Диск и Дача» уже скоро послушаем хиты Артура Пирожкова, Хабиба, группы «Подиум». Ну и успеем еще раз поздравить всех с продолжением выходных. С нами суббота, на календаре 8 августа. И да, сегодня, кстати, день физкультурника в России. Поэтому всех мы еще раз поздравляем с праздником, всех профессионалов и, конечно, любителей.

0: «Не забывай» песня Юрия Антонова переносит нас в 1980 год, в то время, которое мы также помним и не забываем. Ведь именно летом 80-го года в Москве на Большой спортивной арене центрального стадиона имени Ленина проходили 22-е летние Олимпийские игры. Да, это те, где в финале во время закрытия в небо улетает большой медведь под песню Льва Лещенко. Сегодняшний день также приближается к своему завершению, а вот завтра мы вновь вернемся к интересным событиям и фактам в программе «Песня года» в 15 часов по московскому времени. День завершается, но вечер для многих из нас продолжается, а значит, уже скоро его дополнят хиты Ольги Бузовой, Димы Билана и не только.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Татьяна. Хочу передать привет моей подруге. Ее зовут Наталья Николаевна. Пожелать ей крепкого здоровья, семейного счастья, терпения и всех земных благ. И заказать для нее песню «Замуж хочу». А вам радио.

Оказывается, как пишут в интернетах, наше настроение и энергетика тесно связаны. Каждый из нас может, улыбаясь, изменить свою жизнь, привнести в нее не только счастье, но и удачу, здоровье и даже достаток. Представляете? Чем чаще человек улыбается, тем чище его биополе, тем больше оно защищает себя от негативного воздействия внешнего мира. Сейчас представил, как это выглядело, если бы все разом вышли на улицу и с такими широкими улыбками. Здесь, конечно, точно биополе или что там наградило бы всех разом и достатком, и здоровьем, ну или точно хорошим настроением. А его мы уже скоро поддержим хитами Кати Лель, группы Браво, Славы и других звезд диско-дачи.

этот вечер. С нами выходные, ну и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Михаила Шуфутинского, Полину Гагарину, Сергея Пенкина, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Стаса Пьехи, группы Демо и многие другие.

0: И вот уже не в одной песне, в душевные переживания и сердечные раны пытаемся переложить на белую черемуху, что, конечно, удобно, не себя же во всем винить, да и нет на это время. Выходные продолжаются, а мы понимаем, как быстро пролетают 2 дня. Каждый старается успеть все и сразу, увидеться с друзьями, объехать все торговые центры, а еще домашние дела напоминают о себе, ну и далее по списку. Поэтому не сбавляем обороты, продолжаем отдыхать и слушать любимые хиты в нашем эфире. Через короткую паузу его продолжат песни группы «Комиссар», Ирины Аллегровой, группы «Фабрика» и многие другие.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: «Диско-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я звоню из Саратовской области. Меня зовут Ушкалов Дмитрий Анатольевич. Я хочу поставить песню для своих братьев «Шаман Душан нараспашку». Мои братья зовут Андрей, Саша. Желаю хорошего дня. Спасибо, «Радио Дача».

Мы также этим вечером не одни. Радиодача слушает большое количество городов. Каждому шлем отдельный привет. Ну и вы также можете присоединяться. Свои приветы, музыкальные пожелания оставляем в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Звоните по телефону 8495-995-2555. Мы на связи, а еще с нами немало прекрасных песен. Уже через короткую паузу послушаем хиты Татьяны Булановой, Дениса Клявера. Еще будет новинка Нины Шацкой, Брэндона Стоуна. Совсем скоро в эфире «Радио Дача».

Включаем волну радиодачи и слушаем такие замечательные хиты круглые сутки. Также можно испытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodachi.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Алсу, группы «Гости из будущего» и не только.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: надо оставаться на волне. Радио «Дача» — отличные хиты, давно объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые рубрики, программы, ну не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал «Радио «Дача» в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru много интересных новостей, видео, а также архива любимых программ. Что, кстати, эфира. Уже скоро его дополнят хиты Александра Малинина, Стаса Михайлова, Рады Рай и других любимых артистов «Радио «Дача». Меня зовут Сергей Черноусов. Всем желаю нескучного продолжения выходных.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
0: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radioudacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я живу в городе Москва. Хочу передать привет своему другу Аркадию. Желать ему хороших выходных, хорошего настроения. Поставить песню Юрия Шатунова «Звездная ночь». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: очертя.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Сергей Лазарев.